Ну, бред, да. Я сама лимичка, и не знаю ничь, сама есть и пити, и злочит и вити. А ты сын нормальный мини-смор, а ты мой кайф. Ах ты нормальный мини-смор. Да, да, да. Да, да, да. Радио маэстро, да, смейся.